0: радио Чипльдук с неограниченной безответственностью.
1: I got no techno tools.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Почему именно голубь стал символом мира? Почему не подушка? В ней больше пуха и нет опасного клюва.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

0: Mama.
1: Радио Чипльдук. Димарш.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук. Гранса.

0: Мало кому известно, что матерью знаменитой топ-модели и красавицы Нади Скотт Романеску была простая женщина с оттопыренными ушами, длинным носом, большим подбородком и плоской грудью, которая родила свою дочь сразу после пластической операции лица и груди.
1: Таким образом, румынские медики и косметологи доказали, что последствия пластических операций, сделанных в молодом возрасте, передаются детям по наследству.
0: Задумайся.

0: В студии радио «Чапельдук» наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв – $6225 США. Весенний призыв – $6458 США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – $4000 США. С вождением – $6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – $4728 США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента – 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семерике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

lights went down, and the sound began up.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: из...
1: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
2: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

Будь моя воля, я сделал бы заразительным здоровье вместо болезней. Роберт Грин Ингерсолл.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Только когда первая обезьяна на заре цивилизации взяла в руки палку, остальные начали трудиться.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Пол Верховен на радио Чипльдук.
1: Чипльдук?
2: Yes.
1: Is it Russian or is it English?
2: Nobody knows.
1: Say it again.
2: Чипльдук.
1: Чипльдук. Sounds cute, that's fine.
0: Пол Верховен на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чипльдук.

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

0: подпись. Я бы пробежал глазами документ и воскликнул пораженно. «Погодите! Я думал, что мы выиграли!»
1: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4dug.ru. Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4dug, кнопка ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапельдук. Самое позитивное радио.

0: Мысль дня.
1: К сожалению, у меня есть только один маленький недостаток. Но зато много больших.
2: Я мигана на борте, я мигана.

0: Дорогие друзья, до Дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

Чип-льдук. А смысл?

0: Для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

0: Не пытайтесь повторить.
1: Тадём.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: всякий культурный и образованный человек хорошо знает, что...
1: Что прилагательное «волнительный» восходит к древнеславянским корням. И правильными формами его словоупотребления является отнюдь не «волнующий», а...
0: А «волнабельный», «волнуевский», «волнический», «волнутренный» и «волнашинский».
1: А также «волнябрьский», «волнюнчинский», «волнехьевский», «волныпецкий» и «волнопсицкий».
0: «Волнябчинский», «волныдринский», «волнюхрицкий»,
1: «волнефикский», «волняблинский»
0: и «волнуево-нахренский». Задумайся.
1: Задымайся.
0: И задёмайся.

Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: show me.
1: Чиплдук. Шугарите.

Политик напоминает мне человека, который убил отца и мать. А затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он сирота. Авраам Линкольн.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: календарном графике. Дедлайн. Дедлайн. Полночь 31 декабря. Точнее,
1: 23 часа 59 минут 59 секунд.
0: Крайний, критически допустимый срок прибытия Деда Мороза. Дедлайн.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Наф-наф. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
0: Чего-чего?

0: пусть крепнут и процветают все, кому не лень.
1: Радио Чипльдук. Великая альтруистическая революция. Переворот на 360 градусов.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

0: картинка.
1: Ой, надеюсь, сынок, из тебя получится настоящий человек.
2: Сказал папа Карло, поплевал и трижды постучал по Буратино.

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
2: Глубокие мысли.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
4: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

again. Alligator wild.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Русские пословицы народов мира. На всякий роток не нагонишь вудсток.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Чиплюк. И так будет с каждым.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
2: А. Б.
3: В.
4: Г.
1: Д.
5: Е.
1: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Для тех, кто сейчас обнаружил небольшой розовый прыщик на шее, вы знаете, с левой стороны, вот чуть ниже скулы, для них адресована следующая песня.
1: Но, внимание, прозвучит она лишь для тех, кто при этом находится в Бирмингеме.
2: Hello passenger, welcome to Shanghai. We will provide service for you with all my heart. Wish you have a pleasant journey.

самое неоспоримое свидетельство бессмертия – это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант. Ральф Уолдо Эмерсон.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Bravo!
1: Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания. Well, it's a doobity-doo. Yes, it's a doobity-doo.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

Звучит музыка для пританцовывания в длинных коридорах по пути в бухгалтерию. Ну а вслед за ней в эфире будет песня о теофедриновой независимости.

Не лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

0: Cipăl duc, aș cu muc.
1: Cipăl duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове. Taxi to Bombay.

0: Страничка поэзии на радио Чиплидук.
1: Певцовые дымы, фарцовые умы, пунцовые холмы вам, берцовые маслы, дворцовые послы, и совы, и ослы там. Базары без хурмы уснули для зимы, не кто-то и не мы в хлам. И век не задался, вердикт свой оглася, безвольно отдался в тлен. Дорога заросла, кумир наш обесла, блин, перст его росла, блин. И дева без весла, и цифра без числа, кустарь без ремесла, чтоб сварливые басы, сонливые часы, сопливые носы. Стоп.
2: Изольда Горобец-Черемшанская, Константинополь, 1919 год.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: You've been listening to the Funky Junkie.
1: Чипльдук. Радио Unlimited. С неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21:21. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук.ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чипльдук. И так будет с каждым.

Фраза дня. Некоторым работникам не мешало бы и в дальнейшем повышать свой коэффициент полезного бездействия.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: 7, 4, 1, 2, 3, 8, 0, 6, 7, 7, 3, 9, 5, 2, 2, 3.
1: Мы передавали штрих-код, нанесенный на бутылки Pepsi Light, приобретенный гражданином Молдовы Николая Димитряну, сегодня в 16:34 в продовольственном киоске на Большой Дорогомиловской улице.

0: just like that.
1: Радио Чиппельдук.

0: Now look at my butt, it's moving too.
1: Радио Чипальдук. Самый безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

В Москве точно не четверг. Ровно.

0: под композицию, которая только что отзвучала, хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

0: В экстрасенсорике.
1: Негодяй.
2: Негодяй.
1: Человек, создающий вокруг себя отрицательную, неблагоприятную атмосферу.
2: Негодяй. Негодяй.

0: мало кто всерьез принимает тот факт, что обыкновенная бытовая муха может лететь со скоростью 910 км в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Так, ну вот это он Леминг, ник у него. А у друга был день рождения, 35, баба Ягодка опять. Друже, это друг, а он баба. Вот, Виталя, Новосибирск.
3: Да.
2: Это Виталя?
3: Да.
2: Виталя, а вот у вас был день рождения 35 или... У вашей бабы Ягодка опять в 35. Вот у кого был день рождения? Пытаемся разобраться.
3: Здравствуйте.
2: У кого? У вас было 35 уже?
3: Да, было.
2: Вот недавно?
3: Но.
2: Ну, тогда мы вас поздравляем с легким опозданием в несколько минут, часов и месяцев.
3: Вот. Да ничего страшного.
2: Вот тут и Кирилл присоединяется.
4: Да, всех вам самых возможных благ.
2: А поняли, кто поздравляет-то вас?
3: Нет.
4: Да и славно. Давайте так оставим.
2: Ну, тогда мы и не будем говорить. Да. Вы у ваших друзей тогда выясните, какой-то лемминг такой вот есть у вас, дружок?
3: Быть есть, ли? Есть такой,
2: вот
3: да.
2: Лемминга и спросите, кто вам звонил и поздравил вас сердечно с прошедшим
4: всех вам
2: нюхой.
4: Благ.
2: И в Новосибирске, что вы сейчас спать уже ложитесь или как?
3: Да не, еще 9, еще рано.
4: Ой, да, вот... ну тогда еще ну, давайте мало... накуролезьте как следует.
2: Что-нибудь
3: да,
2: там,
3: чтобы
2: зажгите в честь нашего звонка и скажите, меня сейчас поздравили. Неизвестно кто.
4: Да.
2: Но очень клёво,
4: даже неизвестно, кто их два было.
2: И
4: ну
2: здорово.
4: Все, пока.
2: Вот.
3: Ага.
2: Пусть останется спасибо. Загадкой, мы были рады. Все, был Виталий из Новосибирска, а мы неизвестно откуда, неизвестно кто. Все, пока. Пока.
5: У нас все хаты записаны.

0: This group of records has been developed to help one train himself to distinguish different types of sounds, concentrate on the feature being demonstrated, and for the moment, ignore...
1: Предыдущая композиция нашего плейлиста, как установили врачи, наркологи и практикующие никотинологи, оптимально стимулирует отказ от курения. Прослушивать ее, однако, следует не меньше пачки в день.
2: Ну а сейчас для закрепления навыка отказа от никотиновой зависимости прослушайте следующую композицию, мысленно представляя, что вы слушаете предыдущую.
3: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
4: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: спортивный комментарий Сочинской Олимпиады в комфортном, неторопливом темпе. Итак,
1: финал бега на 1,5 километра. Спринт мужчины.
0: Лыжи.
1: Спортсмены ушли со старта.
0: Стремительно вырывается вперед спортсмен из Норвегии под номером 194.
1: Идет выбор позиции. Контактная борьба. Норвежский спортсмен прочно удерживает лидерство и наращивает преимущество.
0: Какой темп? Какие скорости? Великолепный класс бега коньковым ходом демонстрируют спортсмены.
1: Вот только что закончился тягун и спуск. Выход на стадион на финишную прямую. Как удачно подобрана смазка у всех спортсменов, четверо из которых попали в завал.
0: Вот, споткнувшись о завал, не спеша, словно в замедленной съемке, падает наш Сергей Устюгов.
1: А вот шведский спортсмен
0: Теодор Петерсон
1: спокойно и уверенно финиширует на почетном втором месте. Как правильно он разложил силы по дистанции. Трибуны ревут.
0: Какие эмоции? Какой азарт? Такой поддержки спортсмены, пожалуй, не получали ни на одной из прошлых Олимпиад.

надеемся, вы вместе с олимпийцами хорошо выложились и готовы к глубокому освежающему сну, чтобы по пробуждении проснуться бодрым и готовым к новым гонкам и забегам в этой суетной повседневной жизни.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

радио Чип и Дук. Обратно мы самые первые.

much respect.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Да, именно так и должна заканчиваться, по мнению ее автора, эта песня.
1: Ну а как должна начинаться следующая, по мнению уже другого автора, мы узнаем прямо сейчас. Если, конечно, не переключимся на другое радио.

Дорогие чипль-юзеры, продолжается очередная летне-демисезонная кампания по поддержке радио «Чипльдук». Зайдите на сайт 4duk.ru, там инструкция предельно проста. Нужен лишь простой чипль-клик, и будет продолжать жить наш с вами непростой чипль-дук. Чипль-дук, чипль-дук, чипль будет дук.

Нет человека более радушного, чем незваный гость. Ким Хаббард.

Чипльдук. А смысл?